0: Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались.
1: So there's been a nuclear attack. Don't ask me how or why, just know that the big one has hit, okay? So what do we do?
2: Unfortunately, this